0: социально-психологические проблемы после вооружения. Доклад рассматривается эволюция ядерных арсеналов.
1: Слушайте RMF Depeche Mode.